Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: тренды.
1: Служебные романы – явление, которое, наверное, случалось во все времена. Дело в том, что на работе мы проводим большую часть своего времени. А общее дело, как известно, сближает. По статистике, более 40% работников признавались в том, что у них бывали служебные романы. В том числе около 20% опрошенных рассказали о том, что эти отношения в итоге завершились браком. Кстати, чаще всего такие романы возникают в сфере топ-менеджмента, страхования и туризма. А самыми верными оказались работники автомобильного бизнеса и из сферы добычи сырья. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: нам более свежими и натуральными. Однако, как недавно выяснили ученые из Америки и Швейцарии, в основном это итог работы маркетологов. Исследователи провели несколько экспериментов на примере восприятия покупателями мясных продуктов. И в результате оказалось, что предпочтение продуктам ручной работы отдается исходя из ощущения заботы и внимания, а также привлекательной упаковки, чего не хватает фабричной еде. При этом ученые отметили, что мясо, нарезанное вручную, может быть более опасным для здоровья из-за возможного загрязнения при дополнительной обработке. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: ведущий главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Хьюгель, Move Into The Sun.
1: Второе место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Первое место.
2: Tempo City, Self Aware.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Несмотря на то, что некоторые эксперты по питанию довольно скептично относятся к апельсиновому соку, все же британские медики уверяют, этот цитрусовый напиток несет огромную пользу для иммунитета и улучшает работу сердца. Апельсиновый сок содержит флавоноиды гесперидин и нарингинин, которые могут снижать воспаление, немного улучшать давление, липидный профиль и эластичность сосудов. В соке с мякотью также есть пектин, полезный для кишечника, но в целом в апельсине клетчатки намного больше. По словам ученых, ежедневное употребление 500 мл апельсинового сока в течение 2 месяцев способно улучшить ваше самочувствие. Ну а в преддверии наступающей осени такой продукт будет как нельзя кстати. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сыр, ночной. Цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додо.пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, Горск, Сыктывкар.

0: 12+.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: О пользе кофе для здоровья сказано уже многое, особенно после того, как ученые реабилитировали его для сердечников. Однако принято считать, что употребление этого напитка может негативно сказываться на качестве сна, что совсем недавно опровергли исследователи из Швеции. Они проанализировали данные более 30 тысяч добровольцев, сообщавших о количестве выпитого кофе, времени и качестве сна, а также своей дневной активности. Взаимосвязи они не обнаружили, поэтому сделали вывод. Кофе хоть и блокирует сигналы усталости, но не влияет на засыпание и качество сна кардинально. А еще наш мозг адаптируется к действию кофеина, и со временем бодрящий эффект от него может снизиться. Но в любом случае чувство меры никогда не повредит. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит

0: Утреннее шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: Семь часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешков. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ. Доброе утро, доброе утро.
2: Доброе утро. 27 августа сегодня у нас четверг.
1: Четверг.
2: Прекрасно. Красная дорожка есть перед глазами. Идем к выходным. И не в совсем обычный день. Сегодня отмечается День российского кино.
1: Прекрасно, прекрасно.
2: Какой твой самый любимый фильм?
1: Ну, из советский или российский?
2: Да. Вообще, наш.
1: Ну, конечно, Иван Васильевич меняет профессию. Это если советский брать.
2: А, я «Любовь и голуби» люблю.
1: Ну, слушай, мы тоже, знаешь, такой вопрос задаешь. Я тебе сейчас выкачу огромный список. «Любовь и голуби», конечно же, тоже. «Ширли-мырли»,
2: «Любовь
1: и голуби».
2: Не значит, что ты должен любить все.
1: А я люблю все.
2: «Триггер» сериал люблю.
1: Я не знаю, что это.
2: Я знаю.
1: Я просто знаю.
2: А «Бригада» знаешь, что
1: «Бригаду»
2: такое?
1: Тоже не знаю. Я не смотрел «Бригаду».
2: Я не знаю «Бригаду», я смотрела.
1: Я не знаю «Бригаду».
2: Ну ладно. Но в любом случае, наш фильм, это круто.
1: Диалог, как будто я на пункте выдачи заказов говорю, что я носки брать не буду. Я не буду брать носки! Я здесь работаю!
2: Ну, День российского кино, ну, всем, кто к этому причастен, мы, конечно же, вас поздравляем. Что у нас будет в этом часе?
1: Обсудим новый финансовый тренд. Вот. Uh-huh. Ну и в Швецию заглянем. Там, интересно, борются с мусором на улице. Двигай Лопес будет в этом часе. Наша физкульт-минутка. А также IQ Battle. Игра, в которой мы разыграем шикарные призы от Радио Хит ФМ.
2: Адамов, Терешкова здесь, на месте. Всем доброе и бодрое утро.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит FM.
1: 7.07 в Москве. Всем доброе утро.
2: Новый финансовый тренд набирает популярность по всему миру. Люди начали копить деньги на увольнение. Они откладывают деньги не на свадьбу, не на машину, а на собственное выгорание. Вот. Это отдельная финансовая такая подушка, которая позволяет в любой момент сказать руководству или там начальнику, который тебя замучил, сказать: «До свидули!» Вот, и уйти в никуда.
1: И так нормально себя ощущаю.
2: Мне теперь не нужен ты. Вот. И прожить достаточно... там несколько месяцев без работы.
1: Пессимистичный настрой, я считаю.
2: Так нет, ну это же тренд. Это просто люди видят сразу, что, к сожалению, ну, я не знаю, нам с тобой повезло, я считаю. Вот. А есть люди, которые работают, да, может даже, как сказать, они приходят на работу и видят, что вот с утра до вечера давит. Вот. И,
1: конечно, может, наоборот, все хорошо.
2: Ну, как у нас,
1: ну,
2: да.
1: На крайний случай.
2: Тогда мы и не копим с тобой, потому что у нас все хорошо. А есть люди, которые, допустим, ну, такие, типа, ну, не нравится мне начальник, а он надолго явно здесь. И они копят денежку, потому что хотят рано или поздно сказать: «Знаешь что? До свидания, я и без тебя могу справиться». Все, вот,
1: вот да. Очень хорошая штука, правильная, я считаю. Также можно в отношениях тоже делать.
2: Да, причем копить на
1: уход? На развод.
2: Да ну серьезно?
1: Нет, а что? Знаешь, всяко бывает, а после развода потом тяжело.
2: Меня пугает, что с таким серьезным лицом это говоришь. Вот. Лучше
1: да.
2: Я так скажу вам, ребят, про работу, не про развод. Лучше заранее накопить запас и знать, что ты можешь остановиться вот с этой работой неинтересной, чем однажды обнаружить себя полностью выгоревшим и без денег.
1: Вот. И про развод тоже сюда подходит.
2: Да хватит про развод.
0: Реклама.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия». Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на sberbank.ru». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 14 минут в Москве, вы говорите физкульт, мы говорим алло, ничего не слышно, перезвоните.
2: Да, но мы перезвоним, понимаешь, я перезвоню.
1: Ты, кстати, извини, перебью сейчас, это сейчас ситуация из жизни реально была, когда мне навязчиво звонили из одного спортзала, я говорю, алло, ничего не слышно, перезвоните, и человек реально перезванивал постоянно.
2: Какой ужас. Сегодняшнее упражнение называется Артемида.
1: Что, Артемида?
2: Да, да. Да, это я была вдохновлена тобой, Артемида.
1: Сейчас я посмотрю на это упражнение, не знаю, что я вдохновляю.
2: Берешь бодибар, вот эту палочку.
1: Уже не нравится, что-то в руках надо.
2: Не-не-не, на нее опираешься. Вот держимся двумя руками. То есть это, можно сказать, просто для того, чтобы ты зафиксировался в определенном положении. Нагибаемся, коленочки сгибаем, они мягкие, взгляд перед собой. И начинаем работать только ножкой. Отводим ногу в сторону. Сначала правую, да, сделали определенное количество раз, и повторяем то же самое на левую.
1: Просто пожилая собачка гуляет.
2: Пожилая?
1: С палочкой.
2: А, да, да.
1: Ну, вообще, конечно, упражнение очень своеобразное, выглядит очень... Можно же... А, кстати, вы
2: ножки
1: можете...
2: хорошо работают.
1: Знаете,
2: здесь?
1: Как, где хорошо это делать упражнение? Это когда вот мы сейчас говорили про рукавого, про начальство, что люди копят на увольнение. Это когда ты накопил на увольнение, подошел в open space, а там же часто стеклянные окна у босса.
2: Личное пространство.
1: Облокотился вот так руками и просто смотришь на него так же, как ты здесь на ролике, и просто одну ножку поднимаешь, он такой, не смей! Вот и опять поднимешь, не смей!
2: Вот. Ой-ой-ой.
1: Ой-ой-ой. Вот заходите в Messenger Max, посмотрите, как делать это упражнение. Также еще в группе Hit FM ВКонтакте можно посмотреть. Вот, если нужна музыкальная вам составляющая для ваших тренировок, вообще не вопрос. Ребят, заходите еще и на сайт hitfm.ru, там есть онлайн-радиостанция «Двигай Лопес». Мы собираем туда специальный плейлист музыки, который как раз создан для тренировок. И один из треков как раз будет прямо сейчас. Кстати, артист, на концерте которого я лично был, и вот...
2: Святой Джон?
1: Потрясающей физической форме человек. Сейнт Джон. Трек называется Roses.
2: Ну что, поехали, зарядка начинается. Двигай Лопес.

0: Реклама.
1: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движении молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
2: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
3: Запросчик АУС за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
4: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Это группа Temper City была только что. Кстати, поймал себя на мысли, что они мне очень сильно напоминают 21 Pilots.
1: А мне понравилось, как они кричат в песне. А-а-а! Как будто бы на палец наступили.
0: Да-да-да, мизинцем о диван ударился. Пел и ударился.
1: Да-да-да.
0: Давайте, ребят, поиграем в IQ Battle. Игрушка, в которой у нас есть, во-первых, шикарные призы от Radio Hit FM, но это даже, поверьте, не главное. Главное то, что эта игра всегда создает максимально яркое, хорошее настроение на весь рабочий день.
1: 100%.
0: Прямо сейчас берите телефон и звоните. Номер у нас остался тот же, ничего не изменилось. Звездочка 107.4. Это короткий номер для звонков с мобильного телефонов. Вот, играем с первым, со вторым дозвонившимся. Еще раз напомню цифры. Звездочка 107.4. Звоните.

0: 7.30 в Москве. Это утреннее шоу «Будет тялиш» на радио Хит ФМ. И сейчас мы будем играть.
1: Игра называется IQ Battle. У нас на связи Павел из Ульяновск. Паш, привет.
0: Приветики.
2: Привет.
1: Скажи мне, пожалуйста, есть какой-нибудь вот утренний ритуал, с которого ты начинаешь день? Ну, такой, знаешь, типа вот я проснулся, вот я про себя расскажу. Я проснулся, я не беру в руки телефон, пока не выйду из дома. Вот у меня ритуал такой. Я вышел из квартиры, и только потом беру в руки телефон. Ну, начинаю там скроллить что-то.
2: Ну, я беру в руки телефон и читаю гороскоп. Причем вот, все тебя... возможные, какой подойдет.
1: Вот,
0: какой
1: у
0: молодец.
1: Тебя... А, то есть неважно, ты кто по гороскопу?
2: Я дева, вот, противная.
1: Ты дева. А такой, сегодня гороскоп у козерогов хороший, возьму себе вот это. Вот так вот ты читаешь.
0: Да, почему нет?
2: Нет, гороскопов же много разных.
0: Главное настрой, чтобы был хороший.
1: Так, против Паши, а у Паши уже хороший настрой. Против Паши Женя из Новосибирска будет. Жень, привет.
0: Привет.
3: Доброе утро.
1: Давно на реке был, скажи, пожалуйста.
3: На реке?
1: Да.
3: Недели три назад. О, на Катуне, на Алтае.
1: Рыбу ловил?
0: Вау, там хорошо.
3: Нет, там рыбы, с рыбой там плохо ловить.
0: Искупался?
3: Большое. А купались только на озере Ая. Вода холодная в реке в Катуне. Там купаться нежелательно. Сильно течение большое.
0: А после баньки-то нормально, Жень? Окунуться?
3: Нет.
1: Еще и после баньки.
3: Ты что? Там только окунуться можно с лодки. Когда ты катаешься на лодке.
1: В сопке.
0: Сразу ладно. На Алтай перенеслась мысленно. Да. Ох,
1: давайте,
0: Евгений.
1: Вернитесь обратно, давайте играть.
0: Да, давайте. Вы нам зубы-то не заговариваете. Правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Делимся на команды.
1: Честно, вот даже не знаю, что Павел, что Евгений, просто настроение шикарное. Давай, я с Пашей, ты с Женей тогда.
0: Давай, тогда вы начинаете.
1: Паш.
2: Да-да.
1: Да, смотри, вопрос такой. Почему сотрудник полиции тебя остановил и улыбается? Поехали.
0: Давай-давай.
2: Так, ну...
1: Быстрее.
2: Первый вариант, ты переходишь улицу на красный свет.
1: Дальше. Быстрее.
2: Ты превысил скорость. У него тоже хорошее настроение, он улыбается всем.
1: Фары не горят.
2: У тебя просрочился пропуск.
0: Ему скучно.
1: Давай-давай, накидывай.
2: Ты вместо метро, короче, попал на автобус не на тот...
0: У тебя собачка в машине.
1: Это брат.
2: Собачка в машине, это брат, да. Ты в бахилах идешь по улице.
1: В бахилах идешь по улице, это смешно.
0: Да.
1: 9 ответов.
0: Прекрасно. Теперь играет Евгений. Вот твой вопрос.
3: Да, я вас слушаю.
0: Мы не просто так тебя мучили насчет реки. Кто живет в реке? Поехали.
3: Русалка, водяной, водоросли, утки, раки. Окунь, плотва, щука, лещ.
0: Так.
1: Карасик.
3: Карась, питкарь.
1: Скумбрия, может? Я не знаю, селедка. Селедка речная есть точно.
3: Вобла.
0: Мальки.
3: Селедка не живет.
1: Живет. Бактерии.
0: Окунь.
1: Окунь был. 13. Как не живет речная сеть?
0: Кокунь был. Стоп, Жень.
1: Подожди, Жень, вернись. Остановись. Речная же сельдь есть, ты что?
3: А может быть, я не знаю.
1: Ну, в общем, есть 13 ответов.
0: А ты-то откуда знаешь?
1: Я как-то раз брал, там написано было. 13 ответов. Слушайте, ну, давай, подожди. Давай сделаем боевую ничью, потому что, правда, сегодня и Павел, и Евгений, ну, в таком настроении, не хочется огорчать никого.
0: Давай, у нас ничья.
1: Паша и Женя, вы оба получаете от нас настольную игру «Спойлер. Все звезды». Вот, собирайте друзей, большой компании играйте. Спасибо вам за хорошее настроение, легкого вам рабочего дня.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9.
6: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
6: Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: детьми.
1: Ну, и с детьми, и со взрослыми.
0: Потому что они-то не всегда ищут урны, чтобы что-то выкинуть.
1: Нет, дети как раз всегда. Вот взрослые, я видел, гораздо по-другому ведут себя. Вот взрослые как раз тоже. И, в общем, суть в чем? Задача, вся эта история рабочая. Почему? Потому что люди ищут урны, и чтобы не выкидывать, где попало, они хотят услышать этот звук. И они мусор выкидывают теперь туда. Вот. Но, вы видите, я понял одну простую вещь. Живя в таком мегаполисе, как Москва, я понял одну простую вещь. Проблема здесь, в Москве сегодня, ну, во всяком случае, в Москве, да, не в том, и у многих, я думаю, людей во многих странах, не в том, чтобы куда выкинуть, а в том, как запихнуть невпихуемое. Потому что вот эти вот пакеты огромные, которые пытаются собрать из дома за неделю, пытаются воткнуть в урны. Вот там она тоже звуки должна издавать какие-то.
0: А я вообще, знаешь, можно было бы поиграть, ну, попадешь, не попадешь. И, к примеру, там, не знаю, бумажку не попадаешь в урну, а она тебе такая: «А, Mozilla!»
1: Вот, да, типа того, ты пошел, знаешь, просто швырнул, промахнулся, она такая... Или просто...
0: Давай еще! Я верю в тебя!
1: Знаешь, такая... Ай-яй-яй.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
4: Реклама.
5: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена – от 2 299 000 рублей. Тест-драйв в «Автоград». Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульская

0: Трасса 14А. Телефон 848 42 5 семерок 1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
0: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 848-42-57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи. Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
2: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор — Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
0: Gland J6. Удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения мягкие и комфортные. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gland J6 в «Автоград». Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 848-42 5-7-1. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
3: Первый сезон в «Атмосфере» особенный. Только

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
2: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
1: Ха, а если ипотека не подходит?
2: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
1: И где это чудо?
2: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
1: О, спасибо, уже звоню.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: 8.00 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. А это утреннее шоу «Будите лишь» на радио Хит ФМ. Здрасте.
1: Здравствуйте. Сегодня замечательный денек, 27 августа. Отмечаем день первого поцелуя. И в честь этого праздника Адамов мне приготовил прекрасный, вкусный бутерброд с рыбой.
0: Но это не в честь этого праздника, а в честь вчерашней информации.
1: Ну ты просто обещал,
0: да,
1: и сделал.
0: Да.
1: Кстати, есть и праздник, который прям точно нам подходит. День мемов.
0: Вот когда мы ты друг ела, другу... можно фоткать и выкладывать мем.
1: Давай признаемся на всю страну. Мы друг другу каждый день присылаем мемчики всякие разные.
0: Лихо ты завуалировала. Я тебе с утра до вечера присылаю мемчики разные.
1: Ну, вообще-то ты тоже иногда отвечаешь на сообщения мемами вне эфира.
0: Да, есть такое.
1: Что у нас в этом часе?
0: Спортзал и все. Все.
1: Не нужны, значит, все.
0: Не нужны больше. Расскажу, почему.
1: Ага.
0: Вот. А еще обсудим белорусский бильярд.
1: Вау. Это какой-то особенный вид бильярда.
0: Очень необычный.
1: Картошкой?
0: Мне голосовым проще в этом часе будет. Наша, прямо сейчас можно уже зайти в нашу группу Hit FM в Максе. Вот,
1: да.
0: Там есть задание. Вот, выполняйте его голосом, отправляйте нам в личку в мессенджер Макса и забирайте фирменный пауэрбанк радио Hit FM.
1: Наша любимая игрушка с голосовыми сообщениями. Друзья, вперед, дерзайте. Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

0: Айлиш на радио Hit FM.
1: 8:08 в Москве. Всем привет.
2: Китайские ученые создали технологию, с которой можно не ходить в зал. Вот так вот. Специальные мышечные клетки вводят под кожу, где они самоорганизуются и создают эффект физической нагрузки. Вот. Я изучать начал этот моментик. Мне стало интересно.
1: Ты все сделаешь, лишь бы в зал не ходить.
2: Я ленивый, да, и начал изучать. В общем, выяснилось, что уже проводили эксперименты на мышах, правда. И метод сработал. И мне стало страшно. Я когда в детстве смотрел мультик «Мыши рокеры из Марса»,
1: Да.
2: Не думал, что это может быть... То есть где-то, ты понимаешь, да, где-то ходят мыши
1: перекачанные,
2: с большими мышцами, выносливостью и плотностью костей выше, чем обычно. При этом нагрузка на сердце и суставы у мышей была минимальная.
1: Ага.
2: То есть где-то вот есть опасность. Вот. Пока технологию готовят для пожилых и лежачих пациентов, но в будущем она может стать доступна всем. Я только как раз хотел сказать, что это как раз было бы идеально для пожилых, потому что ну, им как раз так такая функция и нужна. Вот. Ну и ленивым тоже.
1: Не знаю, я против таких инноваций. Зачем? Ведь ты столько удовольствия получаешь, когда приходишь в зал.
2: Я видел твое удовольствие собой. Каждый раз, когда ты приходишь после своих тренировок и забегов, ты говоришь, я не знаю, что происходит, но ноги, колени болят.
1: Нет, колени не болят.
2: Все болит. А так ты просто укольчик сделал, у тебя кубики появились, укольчик сделал, у тебя мышцы появились.
1: Главное не переборщить, а то знаешь.
2: Этот, как Папай моряк, который шпинат ел.
1: Ну, не знаю. Может быть, кому-то это будет полезно, и я лично против.
0: Реклама.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. УГРН 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
13: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
17: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

0: для твоей жизни.
1: 8.14 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ.
2: И сейчас обсудим топ самых непривлекательных хобби у мужчин по версии женщин.
1: О, давайте.
2: Составили вот такое вот. Итак, поехали. Первое место, ну не то чтобы первое место, вообще в топ вошли. Видеоигры, пожалуйста. Вот тебе нравится, когда мужчина играет в видеоигры?
1: Нет.
2: Нет, почему?
1: Вообще, ну не нравится мне.
2: Потому что ты не играешь в видеоигры.
1: Меня не замечают.
2: А я, представляешь, это...
1: Он ты... так в игре.
2: А как же мотивация стать участницей видеоигры?
1: Я не люблю время тратить впустую.
2: Ладно. Дальше. Коллекционирование фигурок, пожалуйста.
1: Угу.
2: Ну, вот. Фокусы. Вот фокус. Вот это фокус.
1: Я люблю фокусы.
2: А ты потому что, когда что-то делаешь, ты такая, вот это фокус. Пу-пу-пу.
1: Что за фокусы?
2: Да, вот. Ставки. Понятно. Тут тоже мне не особо, я понимаю, это прикол.
1: Ставки. Это не нравится, да? Да, не нравится нам такое.
2: Вот пункт, который ударил мне прям по больному. Моделирование поездов. Это же интересно, это же классно.
1: А вот это интересно,
2: потому
1: действительно.
2: Потому что каждый раз, я знаю, почему девушка мне нравится. Потому что каждый раз ты что-то делаешь, аккуратно там что-то собираешь. Вот такое, ну что-то там тютелька в тютельку. Она приходит и говорит, поехали в магазин.
1: Не, нас подруга пригласила в гости. Я поезд моделирую.
2: Да,
1: ну
2: да,
1: и
2: да.
1: Что?
2: А
1: теперь
2: а тебе стыдно?
1: Я одна должна идти.
2: А тебе стыдно прийти домой, подруге? А где твой? Да, мой... Да паровозик
1: поезд,
2: собирает.
1: Поезд моделирует.
2: Моделирует. Дальше, таксидермия. Знаешь, что это такое?
1: Что-то вот знакомое.
2: Да? Чучело животных.
1: А, все, вспомнил.
2: Я вот тоже это не понимаю. Комиксы. Вот тут комиксы. Самое доброе, что могло быть в этом списке, тоже попалось. Комиксы. Чем они навредили?
1: Несерьезные.
2: Ну, как несерьезные?
1: Несерьезные комиксы.
2: Есть разные комиксы, Терешкова, я тебе хочу сказать. Ну и последнее, почему-то попало сюда наблюдение за птицами.
1: Какие-то лодырские хобби.
2: Ну, наверное, это потому, что он сидит на сайте знакомств и чаек свайпает в разные стороны.
1: Дорогой, ты помыл посуду? Я наблюдаю за птицами.
2: Нет,
1: посмотри, какое крыло.
2: Помыл, пожалуйста, посуду. Я не могу, я за дятлом наблюдаю.
1: Все, отлично. Вот.
2: Запомните все эти пункты. На самом деле, шутки шутками, но доля правды в этом, конечно, есть.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня осадков не обещают и до 19 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе без осадков, днем до плюс 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
10: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
11: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте атмосфера32.ру. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
13: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
14: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
13: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
15: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
16: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
5: Застройщик АУС «Закошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.
1: «Хит-ФМ».

0: голосовым проще.
1: 8:27 в Москве. Всем доброе утро. Прямо сейчас будем играть в «Мне голосовым проще». Это наша любимая игрушка с вашими шикарными голосовыми сообщениями и отличными подарками от радио Хит FM.
2: И вот что мы решили сделать в этой игрушке сегодня. Мы решили проводить лето. Все-таки пора уже. А провожать-то мы будем несколько дней. Опишите прошедшее лето известной фразой.
1: Пу-пу-пу.
2: А что такое?
1: Ну, ладно.
2: Почему?
1: Ну, это первое, что в голову пришло. Но это не соответствует действительности моего лет, конечно. Вот. Ну, в общем, вот такая история. А у тебя каким словом?
2: Фразы, я подумаю и скажу.
1: А вот, знаешь, какой известной фразой я мог, кстати, реально без шуток могу описать свое лето. Вот это вот. Помнишь, Иван Васильевич меняет профессию, он на балконе такой: ляпота.
2: А, да.
1: Вот это вот моя фраза, пожалуйста.
2: Замечательно. Я подумаю, я еще, даже мне вот сразу сходу не приходит в голову, сейчас вместе с нашими слушателями тоже.
1: Мне кажется, тебе все лето было под фразой: а так можно было?
2: Да, кстати, серьезно подходит.
1: Или еще какой-нибудь: Людка. Вот это тоже у тебя был 100%.
2: И зеленый попугай.
1: А тоже было, да?
2: Да.
1: Интересно.
2: Давайте теперь, в общем, пусть попытаются наши слушатели и запишут свои голосовые сообщения по теме.
1: Да, свои сообщения именно голосом отправляйте нам в мессенджер Макс, в личку, записывайте номер 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Отправляем туда свои голосовые сообщения, выполняем задание, значит, надо описать прошедшее лето известной фразой. Автор самого классного варианта получит шикарный пауэрбэнк.

0: Мне голосовым проще.
1: 8:34 в Москве. Будем сейчас слушать ваши голосовые сообщения.
2: Да, игрушка так и называется. Мне голосовым проще. Суть ее простая. Мы даем задание, вы его выполняете голосовым сообщением и отправляете все, что свою домашку выполненную отправляете нам в мессенджер Макс.
1: Мы все проверили.
2: Мы все проверяем и выбираем лучший вариант и дарим подарки.
1: Вот как звучит сегодняшнее задание. Нужно было описать прошедшее лето известной фразой. Угу. Послушаем, что у нас Марина записала. Так.
2: Прекрасно, мне нравится.
3: Говорится хорошо, а хорошо жить еще лучше.
2: Известная
1: фраза. Жить хорошо, да. А вот еще есть песенка от Линара.
3: Жить.
4: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
2: Как спела.
4: На пригреве тепло.
1: Соловей!
4: Только этого мало.
1: Как постарался, молодец.
2: Ты очень красиво поет человек.
1: Мне тоже понравилось, так. Ленар вообще супер. А Евгений тоже покреативил.
5: А можно, лето 26-го года будет самым жарким летом? Можно. А зачем?
1: Тоже классно.
2: Хорошо.
1: А вот еще один Евгений отписался.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос.
1: А мне нравится ваше настроение, друзья.
2: Мне тоже очень нравится.
1: Прям огонь. Вот еще есть одно.
7: Таити, Таити. Не были мы ни в какой Таити. Нас и тут неплохо кормят.
1: Ну вот.
2: Это прям, как будто прям реальность.
1: Да. Ну что ж, надо выбирать победителя.
2: Слушай, я определенно буду метаться между Линаром. Да даже что метаться-то между Линар? Линар!
1: Линар,
2: Линар,
1: ну,
2: конечно, чего уж метаться. Линар, мы тебя поздравляем. Фирменный пауэрбэнк от утреннего шоу «Будите Алиша» радио Хит FM твой, мы тебя поздравляем. Вот, ребят, вам вообще в целом за настроение хочу сказать спасибо и за ваши прекрасные голосовые.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная проекта.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 8:44 в Москве. Всем приветики.
2: Всем приветики. Хочу я вам, значит, посоветовать заняться спортом. Неожиданно, да? Вот так вот неожиданно. Советую заняться спортом. Бильярдом.
1: Да.
2: Бильярдом, да, вот это красивая элитная игра.
1: Именно бильярд.
2: Бильярд.
1: Ну, что там такое?
2: Поиграйте в бильярд. Ну, советую играть не в стандарт. Вот есть русский бильярд, да, известный во всем мире. Есть американский, где надо просто фигачить по цветам, вот. А есть еще белорусский бильярд. Белорусский бильярд. Что это такое? Значит,
1: белорусский бильярд.
2: Шаров нет, только клубни картофеля. Вот. Берете
1: кит. То есть я правильно угадала.
2: И понеслась. Играете, пока не забьете все картофелины в лузы.
1: А чем? Все так же?
2: Ким, конечно же. Да.
1: Могли бы и это тоже заменить.
2: Ну, там, она что ты за ней?
1: На грабли.
2: Единственное, что я бы сделал, я бы кий с колесиками сделал на конце. Ну, тебе же полотно жалко там, потому что играют как хоккеем. В хоккей играют, вот такое ощущение. Я целое видео нашел, реально существует такой бильярд. Ну, как существует, его придумали. Вот он есть, вот, пожалуйста, заходите в Messenger Max, посмотрите, как это выглядит. Сказать, что мне нравится, ну, эстетично. Вот, сказать, что мне в детстве говорили, не играйся с едой, повторяю. Не играйте с едой. Вот.
1: Но почему бы нет, когда...
2: Я уже даже придумал, как можно мухлевать в этой игре.
1: Да, ну как?
2: Вот будем с тобой играть. Я втихаря вот этот сырой картофель, которым ты играешь, буду менять на вареный в мундире. Ты будешь бить, а он будет разваливаться.

0: Реклама.
1: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
2: Gelant J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и за города. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gelant J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
3: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
5: Повезло. В «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Kaluga.farfor.ru. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
6: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы?
7: У них всех один рюкзак.
6: И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
2: «Амода» – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. «Амода» – стиль, который выделяет. Цена – от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте «Амода» в движении. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842 57 единиц.

0: Единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
2: Радио Hit FM.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вот он, третий час наступил. Мы продолжаем радоваться лету. Еще мы продолжаем радоваться четвергу. Ну и, конечно же, радуемся тому факту, что уже не в школе. Потому что нам никуда не надо с тобой, Адамов. Мы с тобой выросли.
0: Нет, это я могу радоваться.
1: Почему?
0: Потому что мне детей в школу собирать не надо. А тебе надо.
1: Ну, да, ладно. Все.
0: А потом сейчас
1: скоро 1 сентября.
0: 1 сентября будешь снова уроки делать с детьми, так что все.
1: Да, надо помогать. Вот и тема у нас как раз.
0: Выдохнул, как будто просто директор Википедии сидит, придется помогать.
1: В этом часе мы как раз обсудим школу, школьную программу. Что из школьной программы вам так и не пригодилось? Рассказывайте.
0: Ну, у меня это... Наверное, к сожалению, а может и к счастью, химия не пригодилась. Вот, совершенно.
1: А что ты стесняешься этого факта?
0: Я не стесняюсь.
1: А мне физика не пригодилась вообще.
0: Просто падаешь, просто такая, какая оказия?
1: Именно такими словами, да.
0: Литературно, выражайтесь литературно, точно, оказия, вот.
1: Ну, хорошо, да.
0: Ну, в общем, рассказывайте теперь вы, что из школьной программы вам так и не пригодилось. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс, в личку можно написать по номеру 8-925-007-1074, либо пишите в группу Хит FM в комментариях.

0: Дети Айлиш на радио Hit FM.
1: 9 часов 8 минут в Москве. Всем доброе утро. Сегодня обсуждаем вот что. Что из школьной программы вам так и не понадобилось? Вот вы выросли, а вам так это и не нужно. Вот Олег написал, что таблица Менделеева. Все эти песенки, тычинки тоже.
2: Или я. Интегралы, производные, остальные уравнения и формулы из алгебры. И, слава богу, мне это не пригодилось. Хватает простых арифметических знаний.
1: Вот, кстати, про алгебру согласен, наверное. Алгебра, да, вот что-то какая-то странная история. Тоже мне в жизни вообще не пригодилась нигде. То есть, если геометрия еще я понимаю, там чертежи, вот эти прочие, да, там плоскости, то вот с алгеброй вопросики, конечно.
2: Дима написал: химия и алгебра. Из-за алгебры меня чуть из школы не выгнали, некорректно повел себя по отношению к преподавателю, просто двойки ставил, не объяснял ничего. Но зато даже без алгебры выучил арабский язык, а он математически считается. Неплохо.
1: Я общался с ней на этом языке. Вот так вот. У меня еще, знаешь, какой был совершенно, мне кажется, бесполезная история. Это немецкий язык. Вот. Да, я не знаю, почему даже разделение было. Немецкий, английский. Отправляли детей либо в немецкий класс, либо английский учить параллельно.
2: Ну, а французский еще был.
1: Еще и французский был.
2: Ты у меня
1: русский,
2: был.
1: Ты русский, ты к тому моменту плохо еще знаешь, а я уже французский, английский. Вот. И у нас был немецкий. И я не понимал, зачем, потому что одно слово мы могли весь урок писать, разбирать, вот это вот.
2: Что-нибудь запомнила из
1: Нет.
2: Понятно. Яна, мне не пригодились знания вычисления интегралов, а так мне не нравилось. Также мне не пригодились знания материалов 20-го съезда КПСС. Эта книга у меня была настольная, лежала на столе, и на ней стоял светильник, чтобы не скользил. А читать и учить заставляли. Вот представляешь.
1: Интересно. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда, либо в Максе есть группа Hit FM, либо туда. А сегодня обсуждаем вот что. Что из школьной программы вам так и не пригодилось?
0: На радио Hit FM. Реклама.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9:15 в Москве. Что из школьной программы вам так и не пригодилось?
2: А вот есть совершенно в другую сторону милое сообщение, очень хочется прочитать. Я очень любила школу, и учиться мне вся школьная программа пригодилась. Например, я знаю, какие бывают облака, как они появляются, почему масло не смешивается с водой, как нарисовать шкаф в раскрытом виде, который я хочу вписать в мою спальню или прихожую. В общем, вся школьная программа окружает нас каждый день, и я не представляю, как можно жить, не зная, почему так происходит.
1: Я считаю, что вы там должны были еще договорить немножко, дописать что. И еще я не давала никому списывать.
2: Может быть и так.
1: 100%.
2: Вот. Наталья написала тангенсы, катангенсы.
1: Да вот тоже тут прислали просто вопрос. Дециметр? Вот ты что-нибудь мерила дециметрами?
2: Нет.
1: Вот и я не мерил.
2: Но все равно знать-то надо, наверное.
1: А Виктор пишет. Тригонометрия, таблица Брадиса, таблица Менделеева, закон Архимеда, число Пи. Я вообще, кстати, по поводу числа Пи, я не понимаю, зачем это вообще? Что это? Какое? Кроме ругательств, ничего больше с ним не делали.
2: Вы какой-то... Кстати, да.
1: Вы помните хоть один момент в жизни, когда оно вам пригодилось?
2: О, число же Пи.
1: Да, сейчас, подождите, с вас, значит, за творог и, пожалуйста, за воду. Столько-то, так, число Пи, так, еще
2: аква. Умножить на 5.
1: А долго мы будем молчать и делать вид, что в нашей жизни не было корня? Выводили мы корень. Для чего? Что мы с ним должны были делать? Если еще делить столбиком, я окей. Таблица умножения окей, это база. Но... корень выводить из 20, из 270,
2: слушай,
1: например.
2: Я когда делю что-то столбиком, этим самым способом, каким нам учили в школе, я чувствую себя просто волшебницей.
1: Если ты сейчас попросишь меня поделить столбиком, я не смогу, я не помню. Я помню, что там какая-то палочка есть, вот туго.
2: Ой, вообще.
1: Что-то там делает. Вот. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Можно еще написать в группу хитро. Максе. У нас есть группа там, и вот там тоже тема обсуждается. А обсуждаем мы сегодня, что из школьной программы вам так и не пригодилось.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня осадков не обещают и до 19 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе без осадков, днем до плюс 20.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
7: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
8: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор — Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
9: Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
10: Запросчик АУС за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
11: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.
1: Хит FM.

0: 9 часов 27 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем школьную программу. Точнее, то, что вам из этой школьной программы в итоге в жизни так и не пригодилось.
1: Вот, вспомнили мы про число пи, и тут посыпались сообщения, где все-таки пригодилось.
0: А, где пригодилось?
1: Да, Танюшка написала, очень нужно число пи. Я делаю тортики, и когда нужно узнать длину диаметра торта, умножаю нужное число сантиметров на пи. Вот, единственное, что мне пригодилось. Вот так вот, понимаешь? А у Оли, она говорит, что она использует число пи на работе, когда нужно длину окружности высчитать, пошивом одежды занимается.
0: Не, ну когда вы ругаетесь, я понимаю, вы там не можете высчитать и ругаетесь этим числом, но когда в реальной, так как...
1: Ну вот представляешь, нужно.
0: Не, ну слушайте, вопросов нет. Если пригодилось, значит, я просто про себя говорю. Мне вот это вообще никак не пригодилось.
1: Ну надо как-нибудь твою окружность измерить.
0: Татьяна, Таня пишет. Всем привет. Черчение как-то не пригодилось.
1: Да.
0: Ну, на самом деле, а география? Вот, кстати, вот знаешь... Вот,
1: не, география, это
0: вот смотри,
1: вообще нужная
0: смотри,
1: штука.
0: Я хотел как раз сказать, то, что предмет, который я меньше всего учил в школе, сейчас очень оказался нужен. География России. Надо знать, куда
1: и
0: ты
1: историю,
0: едешь.
1: Историю. Как раз я, когда вот вспоминаю, как учился и что делала, думаю, вот надо было бы получше все-таки это изучать.
0: Так, пожалуйста, тут. Согласно насчет пригодились синусы, косинусы, тангенсы, котангенсы, уже даже и не помню, что это и как это выглядит. Я вот абсолютно... Ну, мне кажется, это просто какие-то очень умные слова были.
1: Красивые.
0: Да, которые просто уже не знали, как закончить в 11 классе математику и алгебру. И такие... Вот кот пробежал, тангенс был. А вот котангенс. Давай им дадим котангенс. Вот так вот.
1: Вот тут написали, не пригодилось изучение немецкого языка.
0: Ну, вот это многим, кстати. Я вообще в целом не очень понимал, зачем нам
1: может
0: немецкий
1: быть, просто язык. Просто надо было фильмы смотреть на немецком.
0: А там не особо много диалогов, знаешь ли. Вот. Биология. Вот биология точная. Вот насчет числа пи я работаю с выкройками. Зачастую при... раскрой юбок солнца или других, приходится пользоваться длиной окружности. Да мы уже поняли, что вы там везде окружность измеряете. 8-9... Теперь мне стыдно. 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Можно написать еще в группу Hit FM, пожалуйста. Там тоже есть тема. Можно написать, что из школьной программы вам так и не пригодилось.
1: Не обижаю число пи. Видишь, защитники.
0: Вот этот, подождите,
1: есть.
0: Транспортир. Ну, это не программа, а вот использовать транспортир. Тебе что-нибудь надо было в жизни?
1: Только помогать в школьной программе детям.
0: И то окружность нарисовать, наверное.

0: Утреннее шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит FM.
1: 9:36 в Москве. Мы продолжаем обсуждать тему часа. Это сегодня школа. Мы вспоминаем, что и школьная программа вам так и не пригодилась.
2: Ой, забавно. Тут вспомнили кое-что на физре. Не пригодилось прыгать через козла.
1: Кстати, тоже, да, вот я не помню такого, для чего. Я и в школе-то не особо не прыгал.
2: А кувыркаться тебе пригодилось?
1: Ну, конечно, пригодилось.
2: Хорошо, вот. Да, не написал ритмика. ИЗО вообще никак в жизни не пригодилось. Работаю трактористом, рисовать, танцевать нет времени. Понимаешь?
1: За рулем. Да. Любовь пишет, все пригодилось в разрезе выполнения домашки с детьми.
2: Ну, это да, это точно.
1: Так, что еще тут? Вот, пишет Виталик, что ему не пригодился труд. Как это?
2: Как это?
1: Кстати, знаете, я один момент.
2: Вот а табуретку тут... сделать.
1: Подождите, я хочу поговорить. Будок мы будем делать вид, что это нормально. Мы не так и занимаемся предметом труд. Смотрите, в реальной жизни мы все мужчины, да, ну, нас научили еще папы, им, там, родители, неважно, дедушки, как вбить гвоздь. Да, все, есть. Зачем нам это в школе? Нам надо что? Чтобы мы... Вот я вырос, я не могу, там, образно говоря, зашить себе штаны. А этому учили девочек.
2: Почему вы к нам не приходили?
1: Так вот, надо наоборот учить девочек забить гвоздь, а мужчин зашить штаны.
2: Мужчин учить готовить,
1: ну, да.
2: А девушек
1: совершенно верно.
2: Учить забивать,
1: да,
2: гвоздь.
1: Ну, хотя бы в школе, просто навык. Никто не говорит, что это надо в жизни так потом существовать.
2: Ну, знаешь, ты сейчас, конечно, уже можешь жаловаться, но твое время ушло.
1: Да, я помню, я делал эти шпингалеты, как эти называются, защелки такие. Для чего? Вот есть хоть одно заведение где-нибудь на этой планете, которой пригодилась моя защелка, вот, которую я от ржавчины
2: оттирал.
1: А может
2: быть, если ты научился бы, то ты бы использовал где-нибудь.
1: Да я лучший по защелкам был в этом вообще округе.
2: Продолжаем обсуждать тему, что из школьной программы вам не пригодилось.
1: Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс, можно в личку по номеру 8-925-007-1074, а можно в группу Хит FM, там же в Максе.

0: Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Получилось. Вы вылечили рак?
9: ОККО представляет.
10: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
11: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
12: Это открытие изменит все.
9: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 9:46 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждали, какой школьной, скажем так, дисциплина вам так и не пригодилась.
2: Да, вспоминали школу. От Владимира пришло сообщение. Граждановедение. Непонятный для того возраста предмет. Шпингалеты нужны для дачных туалетов.
1: Так это понятно, что нужны. Мы просто их, я не знаю, если есть где-то, наверное, писаешь, у кого-нибудь в дачном туалете есть мой шпингалет ведь.
2: Так, доброе утро, ребят. Пишет Иван. Тригонометрия по алгебре, синусы, косинусы, тангенсы, котангенсы. Все знал на 5 плюсом, вообще не пригодилось нигде.
1: Ну вот, об этом мы сегодня и говорим как раз. Так, на декабрь 2025 года известны первые...
2: Чего? Чего-чего? Это ты что, рассказ

0: Реклама.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать-любить-гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

0: радио Хит FM.
1: Приветствую вас, друзья. Ну что, какой статус на сегодня придумаем? У нас четверг, да? В четверг мы с вами усердно работаем, ну, либо отдыхаем. Вот. Нет, ну, в основном, конечно, работаем, ну, чтобы завтра в пятницу сильно не напрягаться. Да? Давайте тогда сегодня у нас с вами будет все-все получаться. А совсем скоро петь будем вместе с Бастой и Майей Мишель. А через секунду Келлин Харрис и Сэм Смит.
0: Сегодня все получится. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Елен Уокер на радио Хит FM. Broken Strings, порванные струны, кстати, символизируют разрушенные отношения. Но знаете, песня на самом деле о том, что прошлое остается ценным даже с его шрамами. Даже сломанное может быть ценным, ну, потому что это часть твоей истории. Друзья, хочу вам напомнить, что Хит FM прикольно слушать в умных колонках. Просто говорите свои «включи», пожалуйста, Хит FM, она с огромным удовольствием это сделает. Ну, а мы прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2006. Джастин Тимберлейк и Тимбаланд.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня осадков не обещают и до 19 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе без осадков, днем до плюс 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк». Парк на dogma.ru.
5: ООО «Лицензированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов.
9: Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: С 27 по 30 августа в парке Горького пройдет фестиваль искусств «Горький плюс» с бесплатными концертами, показами, лекциями и спектаклями. В этом году центральной темой станут Достоевский и Шекспир, писатели, которые повлияли на Максима Горького. Среди главных событий – новая постановка Марины Брусникиной с Евгением Мироновым. Также впервые появится писательская резиденция Дома творчества Переделкино. Больше подробностей на сайте организатора мероприятия. Без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: В РосИЗО проходит выставка искусства за закрытыми дверями «Ленинградские квартирные выставки 1960-1980-х». Проект расскажет о художниках, которые устраивали вернисажи прямо у себя дома, без афиш и официальных площадок. Здесь собрали более 150 работ. Фотографии, архивные материалы и артефакты, многие из которых в Москве прежде не выставлялись. Среди авторов Александр Арефьев, Рихард Васми, Тимур Новиков, Сергей Бугаев, Африка и Олег Котельников. Выставка продлится до 15 сентября для лиц старше 16 лет.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть фильм «Лунтик. Возвращение домой». На этот раз Лунтик после встречи с мамой отправляется на поиски папы, который потерялся на обратной стороне Луны. Вместе с Кузей и гусеницами он снова пускается в приключения. Если режиссером предыдущей части был Константин Брандит, то теперь это место заняла Дарина Шмидт, которая уже работала с «Тремя котами», «Иваном Царевичем» и «Тремя богатырями». В этом году, кстати, «Лунтик» празднует 20-летие для лиц старше 6 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.
1: Иду на все.

0: Знаете, что Джейсон Деруло присоединился к песне «Мичико» после того, как оригинальная версия трека стала очень популярной и не только в социальных сетях, но и, в общем, во всем мире. Он просто бизнесмен. Он, знаете, что сделал? Он поздравил диджей Годжо с успехом и так хорошо поздравил, что тот предложил ему вместе поработать над новой версией трека. И все получилось у него.
1: Ты все делаешь правильно. Твой статус «Хитовый» на радио «Хит-ФМ».

0: Mafia life, my price.
1: Трэп Мафия Хаус на радио Хит ФМ, Мафия Стайл. Друзья, еще больше хитов 20-х, 10-х, нулевых, 90-х вы найдете на нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит ФМ. Кстати, там очень удобно слушать наши онлайн-радиостанции. Их очень много на любой вкус, под любое настроение. Наташа Стаханова, статус хитовый. Друзья, через полчасика будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Хит ФМ. Спойлер, все звезды.

0: радио Хит FM.
1: В этом часе, друзья, прям совсем скоро будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM «Спойлер все звезды». Ира Баутина забежит в студию, расскажет нам, что делает нас привлекательными. Федук и Джонни споют про лето. Ну а прямо сейчас Лорин на радио Hit FM «Warning Signs» про предупреждающие знаки. Ну, про красные флаги, да, получается. И про то, как часто мы их игнорим, ну, в определенных обстоятельствах. Ну, в пятницу вечером, например.

0: Бокс.
1: Ну что, друзья, играем. Коробочку принесли. Итак, я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который там вот внутри лежит. Сейчас я открою. Вы присылайте свои версии в мессенджер Макс к нам на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там буквально через секунду появится пост. И если ваше правильное сообщение упадет сегодня под номером «Давайте 23», подарю нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Можно и туда писать. Как вам удобнее. Можете подстраховаться. Итак, я открываю. О, я думаю, что-то она такая тяжелая-то сегодня. Вы знаете, вот у меня первая ассоциация с соседом, с моим. Вот он очень любит эту штуку прям. Примерно 100 децибел. Вот так вот. Сейчас, кстати, можно найти в продаже такую штуку специально для женщин. Такую розовую. Я вот очень хочу прикупить тоже на зло соседа. Вот что же здесь такое? Жду, друзья. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Удачи!
0: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БД». Не оферта.
8: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Бокс.
1: И мы уже проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз наши хитовые коробочки или нет. Итак, мои ассоциации с соседом. У меня первая ассоциация, когда я увидела эту штуку. Примерно 100 децибел. Сейчас можно найти в продаже такую же, специально для женщин. И очень многие из вас пишут про умные колонки. То есть прям специально для женщин и для мужчин. Цветовая, да, гамма разная. Но может быть, вот есть вариант, что это сигнализация для сумочки даже. Серьезно, бывает? Нет, нет. Перфоратор. Но он бы, наверное, сюда не влез. Здесь, на самом деле, почти. Здесь дрель, друзья. Реально прям дрель такая небольшая. И наш победитель Анатолий сегодня. Анатолий, поздравляем тебя. И дарим нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Вот такая вот штука здесь интересна. Кстати, друзья, вы знаете, что электрическая дрель родилась, знаете где? В стоматологии. Серьезно. Впервые ее упомянули в 1868 году. Механик-дантист применил в зубоврачебном кабинете как раз вот конструкцию из двигателя, гибкого вала и наконечника. Ну, в общем, по сути, буромашину. Ой, я что-то так подумала о первом пациенте. Ладно, не будем. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Наташа Стаханова. Завтра продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня осадков не обещают и до 19 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе без осадков, днем до плюс 20.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Какие физические показатели делают человека привлекательным в глазах окружающих? Подобным вопросом задались израильские ученые, которые провели эксперимент на добровольцах. Испытуемым были представлены паспортные фотографии улыбающихся мужчин и женщин с описанием их образа жизни, профессии и отношений к юмору. После того, как волонтеры изучали всю информацию о человеке на снимке, им необходимо было оценить их внешнюю привлекательность. В итоге результаты показали, что мужчины и женщины, которые наделены добротой, отзывчивостью, не боятся оказать безвозмездную помощь, чаще воспринимаются как более красивые. И именно эти показатели играют ключевую роль в оценке привлекательности человека. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.Пицца.ру и приложении. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
9: Как я по всему этому соскучился!
19: «Адский шеф» по средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Мадонна на радио Хит ФМ. Кстати, знаете, когда она была молодая, она подрабатывала в ресторане Russian Tea Room, где бывали Вуди Аллен, Жаклин Кеннеди. Но ее уволили всего через 2 месяца из-за внешнего вида. Представляете, Мадонну. Хотя она тогда была просто Луиза Чиконе. Кстати, песня-то вот эта классная. Знаете, на каком месте? В нашем главном хитовом чарте. Песня новая. На 11-м уже. И у меня прям такое ощущение, что вы ее прям поднимете до первого. Не знаю. Ну, потому что очень активно вы за нее голосуете на нашем сайте hitfm.ru. Еще можно это сделать в мобильном приложении Радио Хит ФМ. Ну а главный хитовый чарт в эфире в субботу в 18:00, так что у вас еще есть время проголосовать за свои любимые хиты. Друзья, ну а мы с вами где-то так через полчасика занырнем в прошлое, поиграем в хитстере.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Реклама. Повезло. «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Kaluga.farfor.ru. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
4: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

В этом часе, друзья, играем с вами в хит-стори. Занырнем в прошлое, попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита с помощью личных воспоминаний. Заодно потренируем ассоциативную память, что, друзья, серьезно, очень-очень полезно. 2 минутки в день этому уделять. Вот как раз у нас так и получится. В новостях нам расскажут про приложение для медицинских справок. Ну а прямо сейчас слушаем Минелли на радио Хит-ФМ. Рам-пам-пам!

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ.
1: Ну что, друзья, поиграем немножко, нырнем в прошлое. Запускаю в эфир один стопудовый хит. Он нас туда с вами сейчас и отнесет. Нагрянут воспоминания. И если вам захочется ими поделиться, а как правило всегда хочется, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Как вам удобнее. Можно просто написать год этого хита, если вспомните. Только не подсматриваем, хорошо? Но у меня есть подсказки. Куда мы там с вами собираемся? Биби Рекса выпустила дебютный сингл. Сколько мы уже слушаем Биби Рекса-то, а? А в прокат вышли неудержимый, но третий. А Канье Уэст и Ким Кардашьян заключили свадебный контракт. Вот как раз они тогда были еще вместе. Ну что, готовы занырнуть в прошлое? Поехали!

History на радио Hit FM. Мы тут пытаемся отгадать год этого хита. Это Роксоп, Here She Comes Again. И у нас получается. Спасибо, друзья, что делитесь такими откровенными сообщениями. Вот здесь вот, например, 2014 год. Я работала в банке, мое первое рабочее место. Я влюбилась, помню, в коллегу, но невзаимно. И эта песня всегда напоминает об этой невзаимности. Александра поделилась. Спасибо тебе огромное. Люблю эту песню, слушаю уже давно. Просто нравится, но ни о чем не напоминает. Вот Дарья. Возможно, песня и не 16-го года, но перед глазами именно он, последний класс, подготовка к экзаменам, и так грустно было прощаться с одноклассниками Олеся. Но вот видите, год 14-й, но вот у Олеси ассоциация с 16-м годом, и это тоже круто. А вот Ариша пишет, а я родилась в 14-м году. О, и уже слушаешь Hit FM. Молодец. Друзья, спасибо вам огромное. У нас все получилось, 2014 год. Ну а прямо сейчас возвращаемся обратно в 2026-й, помогает нам Offenbach. Miles away.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня осадков не обещают и до 19 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе без осадков, днем до плюс 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» Парк на dogma.ru.
5: Ост лицензированный застройщик для финанс проектной декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция Хит FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
8: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
9: G-Land J6. Удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения мягкие и комфортные. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
12: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Нейросети.
1: Проблема медицинской безграмотности носит глобальный характер, и многие пациенты с трудом понимают то, о чем говорят или пишут врачи, что в итоге приводит к проблемам со здоровьем. Тем временем британские разработчики создали мобильное приложение, которое при помощи нейросетки переводит сложные медицинские термины на понятный пациентам язык. Новый алгоритм способен адаптировать текст под конкретную возрастную аудиторию – ребенка, подростка или взрослого. Также нейросеть меняет профессиональный и врачебный тон на дружелюбный, информативный или же успокаивающий. Когда именно приложение станет доступным по всему миру, нам неизвестно, однако многим тревожным людям оно точно придется по душе. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Карлита и Софи Такер на радио Хит ФМ про Манхэттен. Друзья, кстати, а вы знаете, как новые песни попадают в эфир Хит ФМ? Благодаря вам, друзья. Серьезно, вы выбираете из участников программы «Хиты без правил». Они сражаются за ваше внимание. И на ринге у нас сегодня, ух, прям хай-битва. Ни-ми-но, надеюсь, правильно произношу, «It's Me Better». И против будет Сони Фодера и Бекки Хилл. Трек называется «Say Something». Эти песни можно уже послушать, а на Сони Фондеру даже посмотреть, так как голосование открыто и проходит в официальной группе Радио Хит ФМ ВКонтакте. Так что, друзья, присоединяйтесь. Ну а кто победит, узнаем сегодня в 8 вечера по Москве в шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым.
1: Выбирай лучшее. Твой статус хитовый на Радио Хит ФМ.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
1: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
2: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
1: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ». Не оферта.
7: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
1: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
13: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
14: Как я по всему этому соскучился!
13: «Адский шеф» по средам. В 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
1: 16+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Roma, Roma, ma, gaga, ulала, what your bad romance. Леди Гага, стопудовый хит «Bad Romance». Друзья, кстати, у нас есть целых две онлайн-радиостанции. Стопудовый хит с русской музыкой и с зарубежной музыкой. Так что выбирайте под настроение. Наташа Стаханова, статус хитовый. Друзья, через полчасика будем играть с вами в настроение. Да-да-да. Можно выиграть наш классный мерч. Ну а прямо сейчас и e-books на радио Хит FM.

0: Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
1: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Kaluga.farfor.ru. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
3: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
4: Застройщик АУСА «Закушили» проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
7: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
6: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Производственная компания УОО «Фуяу Стекло РУС» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: шоу Hit FM.
1: Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный мерч. Совсем скоро играем в настроение. Также будет программка про фильмы и сериалы. Смотрите ли. Вот, а петь мы с кем будем в этом часе? Ну, в общем, Айова нам споет про очень красивые отношения. Песня называется «Мы». Я думаю, уже можно будет подпеть, потому что она звучит уже в эфире достаточно долго. Ну, а прямо сейчас Феликс Йен и Рэй Далтон на радио Хит FM про то, что мы называем любовью.

0: Ну что, друзья, готовы поиграть в настроение? Жду, да, именно вас. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного у нас звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Буду дарить наши классные подарки. Могу спортбокс подарить. Ну, там всякие такие напульсники, налобники, бутылочки для воды и еще много всего интересного. Я просто название не знаю. Вот. Либо могу подарить дождевик, потому что скоро осень же совсем. Итак, я жду звездочка 1074, друзья, и желаю вам удачи.
1: Реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ Мяферта».
3: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Николай, город Биробиджан. Николай, привет. Алло.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я тут сейчас на карте посмотрела. У вас же там до Китая, до Северного вообще рукой подать, да, до Биробиджана? От Биробиджана, да. Сколько там километров?
2: Ну, если с речкой взять, примерно 140 километров.
1: Ладно, здорово, что я могу, здорово, прикольные у вас соседи. Ладно, давай поиграем, посмотрим, какое настроение.
2: Да, тут люди иногда ездят на выходные в Китай отдыхать.
1: Да, мы сейчас тут в Москве всем вам завидуем, потому что я все хочу до Шанхая доехать. И как представлю, сколько туда лететь, думаю, ой, не, как-нибудь в следующий раз. Ладно, давай в настроение играть, сейчас посмотрим, какое оно будет, от этого зависят вопросы.
0: Настроение на спорте.
1: О, на спорте. Вот так. А потому что сегодня Международный день бокса. У тебя как со спортом дела обстоят? Ну, время бывает?
2: Бывает, но редко.
1: Ну ладно, главное, что
2: мы на работе спортом занимаемся.
1: Ты знаешь, я тоже. Вот ты не поверишь, у меня вот здесь вот резинка такая есть желтая. Вот когда песня играет, я вот так вот ее растягиваю, знаешь, вот так. Опс, опс. Никто не верит, правда. Ну ладно. Так, раз, два, три, четыре, пять вопросов вижу. Появились. У нас с тобой 30 секунд. Отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Готов, Николай?
2: Готов.
1: Готов, поехали. Баскетбольный мяч всегда был оранжевым, да или нет? Быстрей.
2: Да.
1: Угу. Футбольный арбитр однажды показал красную карточку самому себе. Да или нет?
2: Да.
1: Боксерские перчатки были придуманы для защиты головы соперника от травм. Да или нет?
2: Да.
1: Хоккейная шайба перед матчем должна быть теплой. Да или нет?
2: Нет.
1: Гонщик Формулы-1 может потерять до 4 килограмм веса за один заезд. Да или нет?
2: Да.
1: Ну окей, так.
0: Статус
1: хитовый, да, сейчас, секундочку, подожди, секундочку, тут у меня не та кнопочка нажалась. Давай проверять, получилось у нас с тобой что-нибудь или не получилось. Ты здесь? Алло, алло, Николай?
2: Да, я с вами.
1: Да, давай проверять. Баскетбольный мяч всегда был оранжевым? Ты уверенно сказал «да», а говорят, что изначально на протяжении 60 лет он был коричневым. Но это давно было, поэтому ты не помнишь, да? Как? Ну как? Я тоже помню, что он всегда оранжевый.
2: На моей памяти он всегда был оранжевый.
1: Вот у меня тоже. Я помню в школе, да, вот все время, когда кидали его там, наш физрук заставлял нас его кидать, он всегда оранжевым был. Никогда не думаешь. Так, ладно, что делать-то? Ну ладно, сейчас решим. Футбольный арбитр однажды показал красную карточку самому себе. Ты уверенно сказал, да? А ты знал, да, знаешь эту историю, когда английский судья...
2: Я когда-то очень-очень давно это слышал.
1: Ну,
2: даже
1: да,
2: вроде
1: да,
2: бы
1: да.
2: Видел.
1: О, серьезно? Ну да, английский судья удалил себя с поля, когда у него завязался конфликт с вратарем. Он решил, да ну, говорит, пойду я. Так, в общем, да, плюс есть. Боксерские перчатки были придуманы для защиты головы соперника от травм. Ты уверенно сказал, да. Но говорит, что перчатки изначально ввели для защиты рук самого бьющего боксера. Что будем делать? Ладно. Ничего.
2: Угу.
1: Ну, Николай.
2: Да.
1: Подзависли.
2: Минус меня.
1: Да, да. Хоккейная шайба перед матчем должна быть теплой. Ты сказал нет. Правильно сказал. Шайбы специально замораживают перед игрой, чтобы они лучше скользили и меньше пружинили.
2: Да, я думаю, она бы прилипла на льду, если была бы теплой.
1: Да, и гонщики Формулы-1, конечно же, худеют на 4 килограмма и больше, но там такая же жара у них вот там же, да, вот в болиде. И физические перегрузки, они теряют много-много воды. В общем, даже если мы с тобой вот этот вот второй не возьмем, у нас все равно 3 из 5 правильно получается. Поэтому что я могу тебе сказать? Ты молодчина! Аплодисменты в студию! Николай взял и выиграл. Спасибо тебе огромное за участие. Спасибо, что...
2: Вам спасибо.
1: Да, издалека звонишь нам и играешь нам. Биробиджану огромный привет. Спасибо, что слушаете Хит ФМ. Ты, пожалуйста, не отключайся. Пообщаемся еще за эфиром. Выберем подарки. Друзья, настроение завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2006. Дэвид Таваре.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 10 градусов, днем плюс 18-20.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
5: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
4: Gelant J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и за города. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gelant J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Новая «Волга» уже в Автоград. И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 84842 57-1. Адрес: Тульское шоссе 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
7: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
8: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58 88 88.
1: Thank you.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть фильм «Энола Холмс 3». В новой части приключений Энолы Холмс героине придется отложить подготовку к свадьбе. После загадочного исчезновения Шерлока она отправляется на Мальту, чтобы спасти брата и раскрыть опасный заговор. К своим ролям вернулись Милли Бобби Браун, Генри Кавилл и Хелена Бонем Картер. Режиссером фильма выступил Филипп Барантини, снявший нашумевший сериал «Переходный возраст».
1: Номер один.
0: На первой строке расположился сериал «Запутанная история Аманды Нокс». Это судебная драма, снятая на основе реальных событий. В 2009 году в Италии американскую студентку Аманду Нокс несправедливо обвинили в убийстве соседки по квартире и приговорили к 26 годам тюрьмы. Девушка провела несколько лет за решеткой, но смогла доказать свою невиновность и, выйдя на свободу, написала книгу, ставшую бестселлером. Сериал состоит из 8-часовых эпизодов. Аманду играет Грейс Ван Паттен, а ее мать – Шерон Хорган. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Биби Рекса и Faceless на радио Hit FM New Religion. Друзья, я хочу вам напомнить, что у нас последний розыгрыш этого лета в нашем канале VMAX уже ждет вас. Не упустите свой шанс выиграть наши хитовые настолки, спойлер, все звезды от радио Hit FM. Все подробности в закрепленном сообщении. Ну и я надеюсь, что повезет именно вам.
1: Сегодня все получится. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на Flow Wow в разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Flow Wow. Услуги от ООО Flow Wow. Москва. ОГРН 120-770-026-31-98. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
6: Ой. Это у меня в глазах двоится.
7: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
8: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
9: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
12: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Broken Strings на радио Hit FM, друзья, и, пожалуй, вот под такую вот песню я тоже исчезну вместе с этой песней из ваших гаджетов, из ваших приемников. Через 15 минут у нас начинается All-Star Show. Встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. Ну, а я желаю вам классного дня. Hit FM. Пока-пока. На радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо, уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
8: Звоните 59 33 29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
7: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.
10: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
11: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
4: Запросчик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
12: Телефон рекламной службы HIT FM в Калуге. 58 88 88.

Вот такая вот новиночка, если вы обратили внимание, а вы сейчас можете обратить внимание, что это новинка на радио Hit FM, только что была Сиена Спайро, Great Expectations. И действительно, не, понимаете, не беспочвенно, большие ожидания, конечно же, могут быть у вас, и они могли быть. Вот, вот например, вы ждали, я притащилась, Калашникова здесь, всем привет. А во-вторых, конечно, еще больше вы ждали, а может и меньше, в зависимости от того, а что вы действительно ждали. У нас еще кое-кто притащится в этом часе. Везде хит, господа, посетит нас с вами. А значит, кто-то из вас выиграет. Выиграет, у нас без этого вообще не бывает. Итак, сегодня 27 число, значит, 27 везде хит по счету выигрывает, который прилетел на номер 925-007-107-4 в доме, который построил Джек. Главное дождаться того самого звукового сигнала, того самого приглашения в игру. И оно же, вот это приглашение в игру, объяснялка, что делать. Поэтому просто, если вдруг вы первый раз, внимательно слушайте в течение часа. А уж выиграть там можно и полезное, вкусное, спортивное, красивое. Ну и что-нибудь еще. А вот что именно достанется нашему победителю, мы узнаем, конечно же, в этом часе. А пока просто не теряйте бдительность.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 10 градусов, днем плюс 18-20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Повезло. Фарфор – скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты – выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
9: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
10: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
11: Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
12: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.
1: «Хит-ФМ».

0: Хит Ньюс. Искусственный интеллект.
1: Нейросети все больше вливаются в нашу повседневную жизнь. Настолько, что распознать, где реальный контент, а где сгенерированный, становится сложной задачей. И может даже нести угрозу пользователям интернета. Впрочем, искусственный интеллект пока еще не может полностью копировать поведение человека. И, как совсем недавно выяснила международная команда ученых, отличается намного менее токсичной манерой общения, чем себя и выдает. Во время тестирования в соцсетях популярные языковые модели не смогли создать человеческую смесь сарказма, раздражения, эмоциональности. При этом даже после обучения и тонких настроек они оставались слишком дружелюбными. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Крейзи Хит на радио Хит ФМ.
1: Ну вот я даже побольше решила подождать, не одну песню, а две. Думаю, ну может быть наш победитель выйдет на связь. Нет, ничего подобного не случилось. Итак, господа, это Везде Хит, и он приходит действительно не очень-то и внезапно, потому что я стараюсь предупреждать вас, когда вы повнимательнее должны быть. И когда вы слышите приглашение в игру, пишите слово «Везде Хит» или два слова, или как вам угодно, в наш мессенджер, соответственно. Я отсчитываю по дате в календаре нашего победителя. Вот сегодня 27-й «Везде Хит» я отсчитывала такая дата и отчитала Сергея Аристархова. Написала ему: «Вы наш победитель, жду номер телефона», понимаете? Но нету, до сих пор у меня номер телефона города тоже нету, но с другой стороны, конечно, это рабочий день. Может быть, Сергей, ну, не хочет, чтобы его коллеги рядом понимали, о чем идет речь, что он что-то выиграл, и поэтому он затаился. А тем не менее, у нас задача такая: узнать все-таки, что же Сергей сегодня выиграл, какой же везде хит ему достался. И, Сергей, счастливчик, вам достается везде хит на парфюмерию и косметику. Это говорит о том, что благодаря Хит FM вы можете, может быть, себе, а может быть, в подарок что-то в этом направлении как раз-таки и приобрести. Еще раз вас поздравляем, будем уже списываться когда-нибудь, видимо, за эфиром. Ну и имейте в виду, господа, конечно, везде хит этот не последний в мире, придет еще.
0: Лови везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Получилось. Вы вылечили рак?
8: ОККО представляет.
9: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
11: Это открытие изменит все.
8: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
14: Как я по всему этому соскучился!
13: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
17: Категория 16+.
18: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Господа, мы часик-то заканчиваем. 14 часов и 53 минуты, если судить по Москве. И, может быть, уже некоторые там рабочий день заканчивают. У нас страна большая, и, сами понимаете, разные часовые пояса. Просто не пропустите. Сегодня 27 августа, день первого поцелуя. Я понимаю, что наш с вами первый поцелуй, скорее всего, какое-то время назад состоялся. Но если вы сегодня еще никого не поцеловали, поцелуйте. Это тоже будет первый поцелуй за сегодня. Так праздник и отметим.

0: Кэт Сай на Хит FM, 15:05 в Москве. Еще один час стартовал для нас, надеюсь, очень удачный, конечно же. Тем более он еще и летний, по большому счету. Правда же, это лето продолжается, но это уже никому не интересно. Во-первых, разве это лето? Многие скажут, разве это лето было? Многие скажут, ну и вообще, что это от лета осталось? А вообще-то сегодня 27 августа, день российского кино. И это я к тому, что, может быть, на вечер уже сейчас придумайте что-нибудь, чтобы посмотреть. У меня целый список, но в основном сериалов, правда, и все никак руки не доходят, ноги не доходят, голова не доходит, не, я целиком не дохожу никак. Но вот из списка, наверное, в 20 штук я один какой-то посмотрела на выходных, и то на позапрошлых, и никак дальше не идет дело. Вот зимой, конечно, там выбора меньше, чем заняться, там прям киношки нормально поглощаются. А сейчас все-таки пока. Это вот еще один штришок лета, один признак лета, что за киношку не усядешься. И тем не менее, день российского кино сегодня.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Маленькая вечериночка, конечно, еще никому не помешала. Вот что может действительно помешать, господа, так это магнитная буря. Затяжная магнитная буря накроет землю уже этим вечером часиков в 9 по Москве. Но кто-то уже, может быть, и сейчас чувствует. И знаете, почему она затяжная? Она продлится аж до воскресенья. Уважаемые метеозависимые люди, мы, конечно, вас обнимаем от души. И сами понимаете, ни в чем себя винить нельзя, если там лень какая-то, самочувствие такое, поскрипеть охота, вот это все. Это магнитная буря, конечно.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 10 градусов, днем плюс 18-20.
4: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: себя от привычки поздно ложиться спать, то американские ученые рассказали, как это сделать. Недавно эксперты обнаружили взаимосвязь между воздействием солнечного света в первой половине дня и более ранним режимом сна. Оказалось, что каждые дополнительные 30 минут, проведенные на солнце до 10 часов утра, приводят к сдвигу сна примерно на 23 минуты раньше. То есть, благодаря воздействию света на внутренние биологические часы, те люди, которые часто проводят утро на солнце, не только засыпают раньше вечером, но и реже страдают бессонницей. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Быстренько по новостным лентам бежим мы с вами, как обычно мы это делаем. Что же у нас в мире делается? Вот, например, 64-летнего Тома Круза состарили с помощью сложного грима, чтобы он сыграл мужчину 65 лет. Вот это современная реальность, понимаете? Когда нужно много-много чего накладывать на человека, чтобы он выглядел на свой возраст. Ну, правда, не у всех так получается. Некоторые к этому только стремятся. Гигантский кабачок весом 46 килограммов вырастила женщина из Истры, с чем мы ее, конечно же, поздравляем, потому что на фотографиях это выглядит, ну, просто сумасшедшие какие-то размеры. 46 килограммов, вы думаете, ну, это чуть легче, чем я. И масштабный день ходьбы пройдет в Москве 5 сентября. Если вас интересует, пожалуйста, подходите. Подъезжайте, подлетайте, а потом подходите. Участники пройдут 3 километра. На старте выдаются стартовые наборы, в том числе палочки для скандинавской ходьбы. Хоть, например, попробуйте, как с ними ходить. В программе будут ведущие, звездные амбассадоры, памятная медалька на финише. Причем это все бесплатно. Конечно, нужна онлайн-регистрация предварительная. Я напомню, 5 сентября. Милости просим.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
10: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
11: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
14: Категория 16+.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

где мой муж? Вот уже и лето заканчивается, и год скоро начнет заканчиваться, а у некоторых по-прежнему нет ответа на этот вопрос. Но все-таки, может быть, все случится именно в этом году, если вы этого желаете. 15 часов 49 минут в Москве, это уже 27-е, я напомню, августа на календаре. Сегодня такие вот технические, кстати, вот напоминалочки вам. Сегодня, во-первых, хиты без правил, начиная с 8 вечера в эфире, но уже сейчас вы можете голосовать в нашей официальной группе «Радио Хит ФМ» ВКонтакте. Голосование началось, это раз. А во-вторых, поскольку лето еще продолжается официально, последний розыгрыш этого лета в нашем канале в Макс, и он тоже уже идет. Не упускайте свой шанс, выигрывайте хитовые настолки, спойлер, все звезды от «Радио Хит ФМ». Всем желаю удачи!

0: И еще один часик, соответственно, уже мы начали и продолжаем. 16 часов 4 минуты – это время в Москве. К этому времени, например, стало известно, что один спортсмен, который занимался триатлоном где-то на большой воде, тренировался в реке в Соединенных Штатах, как вдруг на него собирался напасть крокодил. Знаете, как спортсмен ушел от этого крокодила? Не то чтобы он слишком быстро плавал, но все равно крокодил бы смог справиться с этой задачей. Спортсмен ткнул в глаз крокодила, который собирался на него напасть. Ну и, собственно, нападение не пошло по плану. По плану не пошло. Крокодил отступил. Так что это мы, кстати, с вами периодически проходим у нас, потому что бывает непостоянная рубрика «Как спастись от крокодила». Но главное, как спастись от всего от этого, подальше держаться. А вот поближе держаться, конечно, к вашим радиогаджетам, потому что в этом часе мы немножечко поиграем, минут так через 20-30. Еще не знаю во что, но во что-нибудь поиграем.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай «Ру-ТВ». Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 10 градусов, днем плюс 18-20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
8: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
9: Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
10: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге – 58 88 88.

Давайте-ка, господа, мы с вами поиграем, потому что время пришло. 16:28 в Москве. Мы сейчас поиграем как? Я расскажу историю из жизни, расскажу ее не до конца, упущу какую-то важную деталь. Ну и, соответственно, предложу вам три варианта развития событий в этой истории. Только один из вариантов – правда. Выбирайте правду. Присылайте соответствующую циферку, соответствующую 1, 2 или 3 в наш мессенджер 925-007-107-4. Ну, а я считаю 27-й правильный ответ, потому что сегодня 27-е число на календаре. Ну, вы знаете наши правила. Вот, и наш победитель будет уже выбирать себе подарок из призов от Hit FM. Это может быть и дождевик наш фирменный, и спойлер настолько, спойлер «Все звезды» от Hit FM, и футболочка плюс бейсболочка, вот такой вот набор. Разберемся с победителем. А теперь давайте все-таки к истории. Итак, история. Выйдя из храма, житель Индии понял, что попал в сложную ситуацию, связанную с поиском обуви. Ситуация. Перед входом в храм он снял обувь свою, свои саба. Но проблема в том, что так сделали все, кто пришел в этот день в храм. И вообще это такая традиция – снимать обувь перед храмом. И вот на пороге образовалась целая гора шлепок. Они все вперемешку, все, соответственно, друг на друге. Как найти свои тапочки? И вот вопрос, как же в итоге решил проблему наш герой? Первый вариант. Интересненько. Давайте другой сигнальчик. Первый вариант. Он обратился к помощи искусственного интеллекта. Второй вариант. Он взял себе первые попавшиеся шлепки, те, что по размеру подошли. И третий вариант. Он перебрал всю кучу, заодно

Ну что ж, господа, судя по большинству важных ваших ответов, вы либо поверили в человека, который убрался там на пороге, либо не поверили в человека, то есть стырил чье-то чужое. А на самом деле это сказочка про искусственный интеллект. А вот так-то неожиданно. Рассказываю ее целиком. В общем, это действительно дело было в Индии. Местный житель понял, что попал в какую-то неприятную ситуацию, хотя не первый раз в храме. Пришел в храм, снял обувь перед входом. Соответственно, служба закончилась или что там. Просто он насладился пребыванием. Выходит, а там гора таких же всевозможных шлепок, саба, всего-всего, потому что местные жители просто занимаются этим. Такая традиция – оставлять обувь перед храмом. Ну, все в кучу уже смешалось, там вообще непонятно, что творится. И он такой вот стоит и думает, ну, прям сотни лежат шлепок вперемешку, как будто их специально в кучу сгребли. Он стоит перед этим всем, а я вижу фотографии и думает, ну и как? Ну вот и как? А как? Вот так вот. Пришла идея, у него была фотка своих сабо. Он этот снимок взял, загрузил в чат GPT, соответственно, и загрузил несколько фотографий россыпи тоже, которые он видит перед собой. В одну фотку не поместилось все. И спрашивает, уважаемый искусственный интеллект, мои найди вот такие. Нюхай след, ну практически. И вы знаете, он нашел. Он нашел и один, и второй этап. Теперь дяденька верит в силу искусственного интеллекта, а мы с вами вот поиграли. Я отчитывала 27-й правильный ответ, и, конечно же, у нас есть победитель, а точнее победительница Дарья из Обнинска. Вот, и она выбирает футболку с бейсболкой, между прочим, и она наш постоянный слушатель, что очень приятно. Мы вас поздравляем, и особенно с тем, что вы наш постоянный слушатель. Мы всех с этим всегда поздравляем, потому что, ну, у вас лучший вкус, господа. Летим дальше.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: на все это.
1: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ООО МВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился!
9: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Дай-ка мне быть The Second Voice на Hit FM. И тут, между прочим, в тему. В Австралии запретят полностью созданные нейросетями музыки. Ну, то есть, если частично, то можно, а если полностью музыка нейросетью сгенерирована, то нельзя. Уже со следующей недели такие треки не смогут попадать в местные чарты, не смогут претендовать на премии. Ну, премии фиг с ним, казалось бы, да? А вот местные чарты почему бы и нет? Поводом стал, в том числе, естественно, уже не первый случай, и ремикс на песню Мадонны, которая уже 16 недель там держится в топ-20. Ну и типа такие говорят все местные, я не знаю, власть имущие говорят, ну можно пользоваться искусственным интеллектом, разумеется, можно, но пусть это будет, допустим, отдельно стихи, или там отдельно музыка, или отдельно еще что-то, и автор-человек, вот так вот только пойте сами, пожалуйста. Вот это вот все. Почему? Потому что я послушала этот ремикс на песню Мадонны, созданную искусственным интеллектом. Он классный. Он лучше, чем оригинал.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
5: Реклама.
6: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод.

0: А что, если я никогда не попробую? И некоторые, это как в песенке пелось, некоторые вещи лучше действительно никогда не пробовать, потому что могут быть последствия. Вот, например, врать другим с помощью искусственного интеллекта. Уже многие повадились, мы не говорим про мошенников. А с другой стороны, может быть, именно про них мы сейчас и говорим. Просто тут история произошла еще беспрецедентная до этого момента. Одна девушка придумала беременность, причем беременность двойней. Вот, и рассказала, так сказать, папаше неудавшемуся. Дело было в Ульяновске, насколько я понимаю. Там ребята встречались, потом расстались. Он уехал в Москву или куда-то. Вот, она осталась там, но его в покое не оставила и сказала: а я-то беременная после тебя. А вот так-то, и вообще двойня. И вот тебе, пожалуйста, УЗИ, а там двойня. А вот тебе, пожалуйста, потом из роддома фотографии. Двойня, вот, два прекрасных ангелочка. Денег дай. И он перечислял, и там на подгузники, и на что-то, в общем-то. Он говорит: могу приехать посмотреть? Нет, нельзя, с детьми запрещаю тебе общаться, потому что ты плохо поступил с их мамкой. Но однажды он все-таки приехал в Ульяновск, и там-то и выяснилось, что все это искусственный интеллект наваял. Ну что, вы думаете, он просто так это оставил? Нет, конечно же, пошел заявление писать. Поэтому весело-весело, а потом не весело. Лучше с искусственным интеллектом что-то позитивное созидать, если умеете.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 10 градусов, днем плюс 18-20.
3: Реклама.
4: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
5: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
6: Телефон 75 77 88.
5: Начните новую жизнь уже сегодня.
7: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 84842-57-1. Адрес: Тульское шоссе 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
10: Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.
1: Хит FM.

0: Тренды. Служебные романы – явление, которое, наверное, случалось во все времена. Дело в том, что на работе мы проводим большую часть своего времени. А общее дело, как известно, сближает. По статистике, более 40% работников признавались в том, что у них бывали служебные романы. В том числе около 20% опрошенных рассказали о том, что эти отношения в итоге завершились браком. Кстати, чаще всего такие романы возникают в сфере топ-менеджмента, страхования и туризма. А самыми верными оказались работники автомобильного бизнеса и из сферы добычи сырья. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сказка на ночь.
1: А расскажу вам сейчас сказочку, которая вроде бы не страшная, а как-то становится от нее не весело. Но в любом случае, жил-был один дяденька в далекой-далекой стране, в 39-м царстве, 30-м государстве, не знаю в каком. Но приехал он в другую далекую страну, Америку, и там решил посетить музей, который называется New Bedford Whaling Museum. И whaling – это как будто бы китовый музей он решил посетить. Наверное, иностранец был, поэтому решил посетить именно этот музей, чтобы полюбоваться на китов, конечно же. Представляете, приходит туда, а там нет китов. Ни больших, ни маленьких. Есть скелеты китов, есть орудия какие-то странные, чертежи лодок, фотографии. Вот это вот все есть. Китов нет. Вернулся разочарованный дяденька к себе домой и написал очень плохой... Этот музей одну звездочку поставил и написал «Самый плохой океанариум в мире!» И заставил поржать, конечно, сотрудников этого заведения, потому что whaling – это не китовый, это китобойный промысел. Как бы грустно это ни звучало. Вот теперь тогда все сходится, да, то, что там в музее он увидел, а китов там точно нет. Зато вот эти дяденьки и тетеньки из музея, после того, как отсмеялись, они решили сделать это элементом рекламы. Сделали такой мерч, футболочки, там всякие сумочки и прочую ерунду, на которых одна звездочка и написано «Худший океанариум в мире». Что, кстати, правда. Вот, но осадочек какой-то остается, хотя народ повалил.

0: И это One Republic прямо сейчас на Hit FM с такой просьбой, типа, ну дай мне, ну пожалуйста, что-нибудь, а точнее классные подарки можно выиграть, когда приходит Везде Хит на радио Хит FM, а он приходит регулярно, пару раз по будням, каждый будний день. И вот что-то мне подсказывает, вероятно, бумажка в моих руках, что в следующем часе все состоится, все случится и определится победитель. Я уже заранее поздравляю победителей, конечно, желаю удачи вам всем, ну и хорошего вечера тоже желаю от всей души. Потому что это вечер, а потом раз и пятница. Заключительная, последняя пятница уходящего лета. Завтра. Нужно ее как-то прям с утра особенно хорошо прожить. Что я вам и желаю тоже. Была Калашникова, летела с вами. Пока.
1: Реклама. Gelant J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gelant J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
3: Запросчик АУС за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
1: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
3: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
4: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти

0: Проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
1: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
3: Производственная компания ООО «Фуяо Стекло РУС» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: радио Хит ФМ.
1: Карлита и Софи Такер на Хит ФМ только что. Манхэттен. Начало седьмого, время московское. Вечер, который мы наполним самой лучшей, самой хитовой музыкой. Вот такая приятная перспектива. Мы с вами начинаем большой релиз прямо сейчас. Полное погружение в музыку. Хиты, новинки, премьеры. Все это впереди. Еще раз сделать дабл-трек, хиты без правил и специальный хит-парад. Все по плану, все четко по расписанию. Плюс будем ловить с вами везде хит уже в этом часе. Вас ждут самые лучшие, самые крутые подарки.
0: Радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол для длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.

0: 12+.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow в разделе «Для жизни» с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Оберен 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. Оберен 120-770-026-3198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 21 Pilots на Hit FM и Stressed Out. Меньше переживаний, меньше стресса, больше суперхитов и больше подарков, конечно. Ловим везде хит уже в этом часе и получаем призы. Все самое актуальное, все самое нужное. От фруктовых корзин до стильной спортивной одежды, от аксессуаров для отдыха до новинок электроники. И пусть повезет именно вам.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 10 градусов, днем плюс 18-20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
7: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Жду тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.
9: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
4: Hit FM.

0: нам более свежими и натуральными. Однако, как недавно выяснили ученые из Америки и Швейцарии, в основном это итог работы маркетологов. Исследователи провели несколько экспериментов на примере восприятия покупателями мясных продуктов. И в результате оказалось, что предпочтение продуктам ручной работы отдается исходя из ощущения заботы и внимания, а также привлекательной упаковки, чего не хватает фабричной еде. При этом ученые отметили, что мясо, нарезанное вручную, может быть более опасным для здоровья из-за возможного загрязнения при дополнительной обработке. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Дивак на Hit FM и Slow Down. А нас ждет везде хит, лучшие призы и подарки, которые могут стать вашими легко. Главное — поймать сигнал, он прозвучит в ближайшие минуты, а затем отправить слово «везде хит» в мессенджер Max +7 925 007 1074. Если ваш месседж придет 27-м по счету, сегодня 27-е число, мы вам позвоним и подарим что-то очень прикольное. Например, пиццу или ювелирные украшения, или одежду. Посмотрим, что достанется вам сегодня.

0: +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК».
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-00-73-0804. 0+.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
14: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
16: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
17: В ленте.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Лови, везде хит. Везде хит. На радио Хит ФМ.
1: Везде хит. Он живет только на Хит ФМ. Каждый день лучшие призы и подарки. Они всегда в тему, всегда актуальны. От косметики и парфюмерии до модной одежды, от вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси. После сигнала нужно было отправить слово «Везде хит» в мессенджер «Макс». Сегодня победит 27-е по счету сообщение. Это самое сообщение заветное отправил Никита, который появляется в эфире прямо сейчас. Никита, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Хит ФМ, привет-привет.
1: Да, привет-привет. Ну что, аплодисменты, фанфары, Никита, специально для вас, потому что вы наш финалист, победитель, вы наш герой, даже супергерой. Ура. Вы получаете «Везде хит» на спортивную одежду. Ну а значит, благодаря радио Хит ФМ вы сможете выбрать стильную, удобную экипировку, обувь и аксессуары в одном из известных спортивных магазинов, поэтому поздравляем вас.
2: Спасибо, очень классно, я рад, безумно.
1: И мы за вас очень рады. Друзья, везде хит на Хит ФМ в любое время, поэтому ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои подарки.
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан Вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке. Реклама.
3: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
4: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
5: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
6: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
7: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
6: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
5: «Джилан J6». Удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения мягкие и комфортные. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв «Джилан J6» в «Автоград». Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 8-48-42-5-7-1. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
8: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
9: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор — Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
10: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кош. Или в парк. Звони 909-600.
11: Застройщик АУС «Закушили» проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
12: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
13: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58 88 88.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.ру.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на

0: KidFM.
1: Всем привет, всем привет. Это большой релиз, час второй. Только что Another были вместе с нами. Коллеги шутят, называют их Another. Смешно. Так и написано на самом-то деле. А произносить надо Another, имейте в виду. А еще лучше взять да проголосовать за трек Talk to You в главном хитовом чарте. Напомню, итоги недели мы подводим по субботам ровно в 18.00 по Москве. Не пропустите. Так, народ, что еще важного? Конечно, большой релиз на самом хитовом радио. Мы продолжаем. Час второй. Уже очень скоро дабл-трек. Мы послушаем подряд две работы одного очень известного артиста. Дождитесь обязательно минут так через 25. А в часе следующем хиты без правил. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Будет интересно, будет классно. Поэтому ждем хиты без правил очень скоро.
0: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: 12+.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8 499 579 7799.

0: Empire of the Sun на Hit FM только что и We Are the People. Хорошая песня для хороших людей, то есть для всех нас. Это ведь наш стопудовый хит. Кстати, у нас имеется онлайн-поток, где мы собрали вот такие железобетонные хиты, хиты на все времена. Поток — стопудовый хит. Послушать его можно на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Послушайте как-нибудь, вам понравится 100%. Также вам понравится очередной мега-хит, который сейчас на хайпе, называется «Moving to the Sun». Это Hugel и Ultranate. Ловим здесь на Hit FM через пару минут.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 10 градусов, днем плюс 18-20.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Несмотря на то, что некоторые эксперты по питанию довольно скептично относятся к апельсиновому соку, все же британские медики уверяют, этот цитрусовый напиток несет огромную пользу для иммунитета и улучшает работу сердца. Апельсиновый сок содержит флавоноиды, гисперидин и нарингинин, которые могут снижать воспаление, немного улучшать давление, липидный профиль и эластичность сосудов. В соке с мякотью также есть пектин, полезный для кишечника, но в целом в апельсине клетчатки намного больше. По словам ученых, ежедневное употребление 500 мл апельсинового сока в течение 2 месяцев способно улучшить ваше самочувствие. Ну а в преддверии наступающей осени такой продукт будет как нельзя кстати. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ, полное погружение в музыку. Сейчас будем погружаться в музыку танцевальную. Перед пятницей то, что нужно, согласитесь. Готовьтесь прокачать как себя, так и окружающих. Впереди дабл-трек. Дабл-трек – двойная порция музыки одного артиста. В нашем случае артистов, они из Италии. Это группа «Медуза». Три парня создают классную танцевальную музыку. Впереди две их работы. Первая называется «Don't Wanna Go Home». И песня под номером 2 записана вместе с «Good Boys» и «Becky Hill» «Lose Control».
0: Дабл-трек.

0: Реклама.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Завод. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
9: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до...
10: Вы вылечили рак?
11: ОККО представляет.
12: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
13: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
14: Это открытие изменит все.
11: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
15: А в «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Бауза на Hit FM и Magnetic. Как магнит манит нас час следующий, а все потому, что там хиты без правил. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, какой трек в итоге победит. Поэтому прямо сейчас мы всех вас приглашаем активнее заходить в группу Hit FM ВК и также активно голосовать за тот свежий трек, который вам понравится больше.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: радио Хит ФМ.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Хит ФМ.
2: Лук и Дженнифер Лопес на Хит ФМ только что. Песня «Everything's Fine» в начале 9 по Москве. Мы с вами продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
1: Хиты без правил.
0: Хиты без правил.
2: Начинается музыкальная битва с участием лучших мировых новинок. Их две, и биться они будут в этом часе за попадание в эфир. Голосуйте в группе Hit FM ВКонтакте за ту новинку, которая вам покажется наиболее подходящей для плейлиста. Под номером один с нами сегодня проект Nimino. Песня Eat Me Better. Nimino, Eat Me Better, номер один, под номером два. Sony Fodera и Becky Hill, Say Something. Уже 20.07 в Москве, мы стартуем.
0: Хиты

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на «Флау-Вау» разделе для жизни с подпиской «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
9: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Флау-Вау». Услуги от ООО «Флау-Вау». Москва. УГРН 120-770-026-31-98. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
18: В ленте.
19: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: правил. Ты без правил.
1: 20.19 в Москве. Хиты без правил на Хит FM. Мы продолжаем. Итак, две новые песни из хит-парадов мира. Только одна вакансия в плейлисте. Интересно, какой трек и закроет в итоге эту самую вакансию. Решать вам и голосовать тоже вам в нашей официальной группе ВК. Поэтому милости просим, проходите и оставляйте, кидайте, вернее, свои голоса. Под номером один с нами сегодня Нимино. Песня «Eat Me Better». Нимино, Eat Me Better, номер один, под номером два. Sony Fodera, Becky Hill, Say Something. Времени остается не так много, минут 15 от силы на то, чтобы зайти в нашу группу ВКонтакте и проголосовать. Поэтому используйте время грамотно.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома. Мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года. Чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте nazhdom.rf.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата – до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования – до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: О пользе кофе для здоровья сказано уже многое, особенно после того, как ученые реабилитировали его для сердечников. Однако принято считать, что употребление этого напитка может негативно сказываться на качестве сна, что совсем недавно опровергли исследователи из Швеции. Они проанализировали данные более 30 тысяч добровольцев, сообщавших о количестве выпитого кофе, времени и качестве сна, а также своей дневной активности. Взаимосвязи они не обнаружили, поэтому сделали вывод. Кофе хоть и блокирует сигналы усталости, но не влияет на засыпание и качество сна кардинально. А еще наш мозг адаптируется к действию кофеина, и со временем бодрящий эффект от него может снизиться. Но в любом случае чувство меры никогда не повредит. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

0: без правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Хит ФМ финал. На радиоринге сражались две новые песни из хит-парадов мира. И уже очень скоро мы с вами узнаем, какая из двух получит уникальное право прозвучать целиком на самом хитовом радио в этом часе. Все решит голосование в нашей официальной группе ВКонтакте. Подсчет голосов устроим буквально через минуту. Но перед этим слушаем еще раз фрагменты новых песен. Первый называется «Eat Me Better». Это «Нимино». Под номером 2 Сони Фудера и Бекки Хилл. Say something. А теперь развязка, кульминация. Посмотрим в наш паблик ВК, куда вы бросали свои голоса на протяжении всего этого часа. Итак, с разницей в 7 голосов в этот четверг, 27 августа, в нашем музыкальном сражении побеждают Сони Фудера и Бекки Хилл. Песня «Say Something». Да, песня «Say Something» вышла в финал. С этим событием мы поздравляем Сони Фудеру, Бекки Хилл. Прекрасный трек. Дальше мы его послушаем целиком.
0: Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Распакупер, это супер.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru, ПАО «Сбербанк».
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Это Кэтсай на Hit FM Animal. Новая песня, клевая песня, радость для всех любителей кей-попа. Голосуйте, фанаты, в главном хитовом чарте за работу Animal на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

Это большой релиз на Hit FM, 21 час и 4 минуты, время московское. Мы с вами переходим в специальный хит-парад. Тут мы мониторим чарты других стран. Сегодня в четверг добрались до Дании. Давайте узнаем, кто у них там в топе музыкальном. Начнем с 37 места. Здесь новинка чарта. Песня My Body Isn't Ready. Sombard.

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: 12+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился!
1: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: шоу Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, наш специальный хит-парад, чарт спешл и обзор музыкального топа Дании. Начали мы сегодня с вами с 37-й строчки, издалека начали, но там была просто очень яркая новинка, мы не могли ее не послушать сегодня. My Body Isn't Ready, Somber в Дании под номером 37. Дальше перемещаемся на 13-ю строчку. Здесь, наоборот, трек, который уже очень давно находится в чарте, более 30 недель, вау! Ella Langley, Choosing Texas, очень красивая песня, в Дании под номером 13.
0: Chart Special.

0: открытие.
1: Какие физические показатели делают человека привлекательным в глазах окружающих? Подобным вопросом задались израильские ученые, которые провели эксперимент на добровольцах. Испытуемым были представлены паспортные фотографии улыбающихся мужчин и женщин с описанием их образа жизни, профессии и отношений к юмору. После того, как волонтеры изучали всю информацию о человеке на снимке, им необходимо было оценить их внешнюю привлекательность. В итоге результаты показали, что мужчины и женщины, которые наделены добротой, отзывчивостью, не боятся оказать безвозмездную помощь, чаще воспринимаются как более красивые. И именно эти показатели играют ключевую роль в оценке привлекательности человека. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Хит-ФМ. Полное погружение в музыку в большом релизе на Хит-ФМ. Всем еще раз привет. Мы продолжаем специальный хит-парад. Сегодня слушаем лучших из чарта Дании. Говоря о следующей песне, надо признать ее стабильность, невероятную стабильность. 2 недели назад 11-я строчка, неделю назад 11-я строчка. И вот сейчас, как вы понимаете, тоже 11-е место. Песня «Hate That I Made You Love Me» Ариана Гранде. Chart Special.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОГРН 120-770-026-3198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.

0: 12+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Это большой релиз на Hit FM. Будем уже финалить обзор. Напомню, сегодня мониторили чарт Дании. Какую бы песню поставить напоследок? Думали мы, думали и решили, что пусть это будет песня, которая стала второй на этой неделе в Дании. Долго шла к своему результату, к своей победе. И дошла. С чем мы эту песню, конечно же, поздравляем. Называется она «De Fleur». Даже не песню нужно поздравлять, а артистов, которые записали эту песню. Тови Лу и Стромае. Слушаем далее здесь на самом хитовом радио в рамках Chart Special. И на этом финале шоу «Большой релиз». И прощаемся с вами до следующей недели.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 7 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Kid News. Нейросети.
1: Проблема медицинской безграмотности носит глобальный характер, и многие пациенты с трудом понимают то, о чем говорят или пишут врачи, что в итоге приводит к проблемам со здоровьем. Тем временем британские разработчики создали мобильное приложение, которое при помощи нейросетки переводит сложные медицинские термины на понятный пациентам язык. Новый алгоритм способен адаптировать текст под конкретную возрастную аудиторию – ребенка, подростка или взрослого. Также нейросеть меняет профессиональный и врачебный тон на дружелюбный, информативный или же успокаивающий. Когда именно приложение станет доступным по всему миру, нам неизвестно, однако многим тревожным людям оно точно придется по душе. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит

0: Хит Ньюс. Искусственный интеллект.
1: Нейросети все больше вливаются в нашу повседневную жизнь. Настолько, что распознать, где реальный контент, а где сгенерированный, становится сложной задачей. И может даже нести угрозу пользователям интернета. Впрочем, искусственный интеллект пока еще не может полностью копировать поведение человека. И, как совсем недавно выяснила международная команда ученых, отличается намного менее токсичной манерой общения, чем себя и выдает. Во время тестирования в соцсетях популярные языковые модели не смогли создать человеческую смесь сарказма, раздражения, эмоциональности. При этом даже после обучения и тонких настроек они оставались слишком дружелюбными. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой

0: Налаживание спокойного разговора с кошками у людей повышается уровень окситоцина, гормона любви, также связанного с социальными связями, доверием и снижением стресса. Подобные изменения в организме проявляются также, когда кошки забираются к вам на колени или просто сидят рядом с вами и мурлычат. И чем больше времени кошка проводит рядом с человеком, тем сильнее заметна подобная реакция. Получается, что если вам не хватает любви и спокойствия, особенно после тяжелого рабочего дня, то срочная кототерапия поможет исправить эту ситуацию. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: ведущий главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Хьюгель, Move Into The Sun.
1: Второе место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Первое место.
2: Tempo City, Self Aware.
0: На сайте hitfm.ru и сайте.

0: Растворимый кофе был изобретен почти 90 лет назад, и почти столько же времени существует множество мифов относительно пользы реального состава этого напитка, и о них совсем недавно рассказали российские ученые. Так считается, что в растворимом кофе совсем нет кофеина. Однако в реальности его количество лишь незначительно отличается от того, что содержится в зерновом эспрессо. То же самое касается наличия химии. Растворимый продукт изготавливается из кофейных зерен, если иное не указано в составе на упаковке. Кислотность растворимого напитка даже ниже, чем у обычного зернового, что обеспечивает лучшую переносимость организмом. При этом полезные соединения, вопреки стереотипам, тоже находятся в растворимом кофе, поэтому не стоит его считать пустым или вредным продуктом. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Игры.
1: Компьютерные игры полезны для пожилых людей, причем не как развлечение, а как форма тренировки мозга. Именно поэтому столичные медики призывают людей постарше обратить внимание на компьютерные игры, отметив, что их можно рассматривать как своеобразный интерактивный тренажер. Медики также отмечают, что игры не омолаживают мозг, но позволяют дольше сохранять когнитивные функции, особенно если у человека трудности с концентрацией внимания. Что же касается самих игр, то эксперты рекомендуют выбирать простые и понятные игры, вроде шашек, викторины или составление слов с короткой сессией в 15-30 минут в день. И избегать сложной стрелялки, поскольку они вызывают тревожность и переутомление. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.